страшне, цитился он со страшне, опитала сама, чи то мислим важне, чи то мислим важне.